лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем.

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.